Інтер-ФМ. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5.

心を歩き、みんなにテクノボと呼ばれ、褒められもせず国も

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20-го.

0: мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
3: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 6338.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один – Haier. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Haier. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
0: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама. На Интер-ФМ.

0: настроение. Хорошее начало.
1: Вот и наступает потихонечку середина рабочей недели. Прям по ощущениям, да нет, на всех нас в целом, судя по всему. Погодка пока не меняется, пока еще не летняя. Более подробно о ней поговорим чуточку позже. Но это не значит, что нужно быть в плохом настроении. Музыка А, мы Б и что-то там еще С.
2: И www.leningrad.ru. Шо, хорошее начало. Ольга Пшеничная и Вячеслав Мишин работают в студии для вас, полны задора и огня и готовы им делиться. Оставимся вместе на частоте 107.7 FM.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Клиентские центры «Тирасполь Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
4: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила» – 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
7: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
8: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка.

0: Любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте вкусный мир.
1: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Так, ну вот и звезды, которые шептали нам всю ночь, и мы, собственно, передаем. Да, ну как смогли, так и нашептали. Овны, сегодня вам придется проявить терпимость. Лучше сделать это добровольно, желательно с песнями.
2: А какая песня про терпимость есть?
1: Да я не знаю.
2: Да ж так и в голову не придет. Ну а пока приходит, давайте про тельцов поговорим. Если вы еще не чувствуете себя царем природы, властелином вселенной и так далее и тому подобное, это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия. Постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
1: Близнецы. Всего, конечно, на деньги не купишь, но многое можно. Можете позволить себе пошиковать, если, разумеется, знаете, когда остановиться.
2: Раки, нынче велика вероятность завести новых друзей. Будьте открыты в общении. Это всегда высоко ценится.
1: Так, львы, сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так оно и есть. Вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.
2: Девы, сегодня вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит своего обещания и тем самым подведет вас под монастырь. Можете безбоязненно взваливать поручения на друзей и близких. Сделают, как миленькие.
1: Весы, прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений.
2: Скорпиончики, сегодняшний день принесет столь большое количество контактов, что вы, вероятнее всего, сильно пожалеете, что вообще встали из постели. Может, вернетесь?
1: Может, да, может и нет. Так, стрельцы, если есть возможность, возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо бы отдохнуть и зарядиться энергией.
2: Козероги, а вот вам следует проверить, не завалялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобные неприятности. Постарайтесь закончить сегодня все, что только можно. Не оставляйте на завтра ничего.
1: Так, Водолеи, сотрудничество с кем бы то ни было для вас сегодня будет непростой задачей. Однако плохой мир все-таки лучше.

0: что доброй войны придется потерпеть.
1: Рыбы, сегодня у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия. Вам даже думать особенно не придется. Все будет получаться само собой, если, конечно, сопротивляться не станете.
0: Вот такой гороскоп на сегодня. Как и обещали, совсем скоро вернемся, поговорим о погоде, а вы пока от приемников далеко не уходите.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 утра в Тирасполе. Здравствуйте. Здание экономического факультета ПГУ отремонтируют к 1 сентября. Вчера его проинспектировал вице-премьер Виталий Нягу. Строительные работы в корпусе начались в прошлом году. Здание построено в 60-х годах, долго использовалось как общежитие. Сейчас подрядчики должны превратить его в функциональное пространство, комфортное для преподавателей и студентов. Стройбригады работают на втором и третьем этажах здания. Предварительно общая стоимость работ составит 12 миллионов рублей. Каждый приднестровец, который имеет право на гражданство, получит возможность подать заявку. В этом жители республики заверило российское посольство. Принимаются все меры, чтобы расширить возможности консульского приема, говорится в телеграм-канале диппредставительства. Посольство фиксирует беспрецедентно высокий интерес к гражданству России. Такой отклик наглядно свидетельствует о востребованности новой процедуры, сказано в обращении. Приднестровцев просят внимательно отнестись к сбору документов, нужных для гражданства. Русскоязычную гимназию хотят закрыть на севере Молдовы в селе Кишкарены. В ней учатся 100 детей из сел, где говорят на русском и украинском языках. Школьников хотят перевести в другой лицей, где обучение ведется исключительно на румынском. 18 педагогов могут оказаться на улице без работы. Родители и учителя запустили петицию против незаконного закрытия школы. Параллельно с ликвидацией русскоязычной гимназии молдавский Минкульт разгоняет тему переноса всех советских памятников из центра Кишинева. По мнению главы ведомства, такие памятники находятся в слишком заметных местах. Продолжаем выпуск. Сегодня 145 лет со дня рождения Михаила Ларионова. Знаменитый художник, представитель русского авангарда, появился на свет в Тирасполе. В 13 лет он вместе с семьей переехал в Москву, однако часто гостил в родном городе. В Тирасполе он написал «Акации весной», «Рыбы при закате», «Розовый куст после дождя» и многие другие работы. Увидеть репродукции картин Ларионова можно сейчас в Музее изобразительного искусства. Экспозиция будет работать до середины августа. И о погоде на среду 3 июня. Облачная погода, временами дождь и ветер. Днем до плюс 19, в четверг уже без осадков и потеплеет. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

общем, держись. Улицы вверх и вниз. Набирай этажи, а я в одного всю жизнь. Только дыши, я твой залежи. Ведь ты же мне разрешил.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
6: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
7: Здравствуйте, мне нужен кредит.
8: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.

0: лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 971 13 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
2: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
3: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

как к обеду вот эти капельки, которые были на юге республики, закончатся. Но сейчас их вроде тоже пока не особо много, ну, по крайней мере, в Тирасполе. Может, что-то поменялось? Если да, пишите в Viber, плюс 373-533-6177. Ну, а так, на ближайшее время осадки вроде как закончатся. Надолго ли?

будут такие прям достаточно существенные. Что касательно севера республики, там ситуация примерно такая же. Обещают на сегодня до плюс 17 градусов, а вот завтра уже плюс 25, в пятницу плюс 27, ну и также в субботу дожди с грозами и плюс 23 максимальная температура. В воскресенье, правда, практически дождей не будет, что уже в целом хорошо, и есть какая-то возможность все-таки провести выходные более-менее неплохо.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Клиентские центры «Тирасполь-Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть электроники Тирает представляет. Бренд номер один. Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
5: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
7: Кредит под выгодный процент до 3 000.
8: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
9: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Итак, значит, праздники – это дело интересное, о них поговорим чуточку попозже. Ну а пока давайте обсудим, что происходило в этот день в разные года. Начнем с 1540 года. Если вы слышите примерно эти цифры, то значит, что-то, какие-то открытия были, кто-то куда-то дошел. Вот Эрнандо де Сото первым из европейцев пересек горы Апалы.

0: Апачи, например.
1: А в 1621 году была основана голландская Вест-Индская компания, которая получила монопольное право на освоение Северной и Южной Америки.
0: Потом что-то пошло не так, да. Ну да ладно. В 1785 году француз Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Но, правда, не совсем он это человечно делал. Он скинул в нем собаку с высоты 300 метров.
1: Ну, что за собака была с парашютом, но, конечно, времена дикие, времена темные, 1785 год. Но, если мы вспомним отправление в космос...
0: Там тоже,
1: да. Тоже собаки,
0: тоже
1: собаки. 1837 год под Лондоном открыли первый в мире ипподром для скачек с препятствиями.
0: Ну, а в 1954-м в Сахаре обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета. Это примерно 2570 год до нашей эры.
1: Кстати, недавно смотрела передачу про открытие древнеегипетских гробниц, и там звучала такая фраза очень интересное, значит, что древние египтяне таки добились своего, а фараоне должна была не угасать слава. И вот она
0: целом, да.
1: Не угасает уже
0: вот,
1: сколько
0: тысячелетий. Пауза была небольшая, но потом все.
1: Все восстановилось, да. Значит, 1964 год произошел дебют группы The Rolling Stones на американском телевидении в программе шоу Дина Мартина.
0: Ну, а в 1965-м Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос. Выход был совершен во время полета на корабле Gemini 4. Ничего с нейросетью не связано.
1: Вообще нет. Знаю только Уолтера Уайта. 1970 год. Американский биолог индийского происхождения Хар Гобинд Карана синтезировал первый искусственный ген.
0: Какой молодец. Так, ну что, обещали по праздникам пробежаться. Давайте пробежимся. Всемирный день велосипеда сегодня. Воу, праздник прогульщика. Ну, очень вовремя, когда уже, ну, собственно, прогулять-то может только экзамен.
1: Экзамен по математике сегодня пишут 11-классники. В связи с этим мы желаем всем удачи, пускай все знания в вашей голове отработают как положено. Всем желаем пятерочек, ну и четверочек тоже желаем. А еще двигаемся в сторону Дня пионов.
0: Угу.
1: Пионы любите? Любите ли вы пионы так, как люблю их я?
0: Да, день воспоминания, вспоминания точнее о снеге. А что о нем вспоминать?
1: Не будем о нем вспоминать.
0: Тут лет такое, что о лете бы вспомнить.
1: Еще день средств защиты от насекомых.
0: Это пригодится. Это пожалуйста.
1: А еще день любовь побеждает все.
0: Ну и всемирный день бега, если кому-то не хватает, вот,
1: от себя
0: пожалуйста.
1: Не убежишь.
0: Да, либо велосипед, либо бег. Ну и все, вперед, побежали, поехали, как говорится.
1: Прямо по курсу новости у нас, друзья, не пропустите.
2: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 9 часов утра. Вы слушаете новости. Здание экономического факультета ПГУ

Монтируют к 1 сентября. Вчера его проинспектировал вице-премьер Виталий Няго. Работы в корпусе начались в прошлом году. Здание, построенное в 60-х годах, долго использовалось как общежитие. Сейчас подрядчики должны превратить его в функциональное пространство для преподавателей и студентов. Стройбригады работают на втором и третьем этажах здания. Предварительно общая стоимость работ составит 12 миллионов рублей. 11-классники сегодня сдают экзамен по математике, напишут его больше 2000 человек. Результаты экзамена по родному языку, его выпускники сдавали неделю назад, уже объявлены. И сегодня в Минпросе состоится заседание комиссии, которая рассмотрит выдвинутые апелляции тех, кто не согласен со своей оценкой. Продолжаем выпуск. Зарядившие дожди не смогут быстро улучшить ситуацию на Днестре, но стабилизировать уровень воды в реке вполне. Об этом написал в своем фейсбуке известный эколог Илья Трамбицкий. Все надежды на ливни в Карпатах. Гидрологи продолжают отслеживать состояние дел в горах и утверждают, паводок в этом году будет. Правда, каких масштабов предсказать сложно. Малые реки, которые питают Днестр, высыхают. Лето снова обещает быть жарким. Однако Днестр не исчезнет и полностью не высохнет, уверен декан естественно-географического факультета ПГУ Сергей Филипенко. Просто река вошла в период маловод. Совпали несколько факторов. Нет осадков в Карпатах, климат меняется, а украинская станция делает небольшие сбросы. 6 летних площадок открылись в дубосарских школах. Перед началом смены все они прошли обязательную проверку. Специалисты убедились, учреждения безопасны и полностью готовы. В лагерях отдыхают 130 учеников начальных классов. Почти половина – это дети из 7 льготных категорий. Для них проводят соревнования, мастер-классы и экскурсии. Продлится оздоровительная кампания в Дубосарах до 20 июня. И о погоде сейчас в Тирасполе +15. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
2: Здравствуйте, мне нужен кредит.
3: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
8: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, Энергетиков 2А, возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки, 81-200 и 0-533-8-90-77.
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.
1: Друзья, сегодня среда, всех приветствуем. Это означает, что прямо сейчас в нашей студии Олеся Новикова, «Мамина школа» и все премудрости родительства, которые только возможно представить. Олеся, привет.
2: Всем привет.
1: О чем сегодня разговаривать будем?
2: Я хочу поговорить про ярлыки.
1: Так.
2: Непонятно, да, как это связано с детьми?
1: Ну как, понятно. Все дети как дети, а ты у меня самая хорошенькая.
2: Ну если бы, Оля, если бы так было. Обычно про детей говорят всякие нехорошие вещи. Из серии «Он сущий ад», это ребенок со сложным характером, с ним непросто.
3: И... Помогает вообще это ребенку задуматься о поведении?
2: Ну вот давайте перед этим обсудим, как это вообще, почему это происходит. Вот товары, которые ярлыками метят в магазинах или на производстве, для чего это делают? Для того, чтобы мы вот брали коробку в руки или баночку, и даже не открывая ее, внутрь не заглядывая, сразу понимали, что там внутри. Тушенка, каша или мюсли какие-то. Вот так же и с ребенком, когда мы на него ярлык навешиваем, тоже уже никто не смотрит, что у этого ребенка внутри. Все уже судят именно по этим словам. И

0: Конечно, хороший.
1: Есть, конечно. Могу теперь крутить свиньям хвосты и обижать котят, например.
2: Ну вот смотри, конечно, сложно нам, взрослым, говорить что-то хорошее про... Они нам кажутся какими-то ужасными. То есть вот эти слова, они формируют наши эмоции, нашу реакцию, и потом толкают нас на определенные действия, которые, очевидно, не улучшают наши отношения. И нам очень важно, прям вот и для себя самого, и для своего ребенка, создать позитивный образ ребенка, который будет вызывать у нас положительные чувства. И это пойдет на пользу и ребенку, и нам, потому что он перенастроит, когда мы говорим про ребенка, другое хорошее, у нас по-другому начинает работать физиология, мозг, наша психика, то есть мы иначе начинаем на ребенка реагировать. И мы можем это сделать намеренно именно для того, чтобы отношение к ребенку изменить, только лишь начав называть его иначе.
1: Так, ну, например, давайте на живом примере, да, чтобы было понятнее нашим слушателям. Вот ребенок не убирает в комнате третий день.
2: Да.
1: Третий день ты ему говоришь, убери свои игрушки, либо там то, либо это. Сначала хорошо его просишь, потом чуть построже просишь. На третий день уже взрываешься. И как его не назвать, как непослушным лентяем? Или, ну, вот что делать?
2: Оль, ты понимаешь, что ты назовешь его непослушным лентяем, но порядка в комнате у вас все равно не будет.
1: Хорошо,
2: абсолютно верно.
1: А как тогда?
2: Если это маленький ребенок, можно какие-то игровые методы использовать. Там на перегонки, какие-то соревнования, помочь ребенку. Очень часто бывает, что ребенок с СДВГ, ему просто сложно вот эта задача для выполнения. Убери в комнате. Это что-то такое большое, объемное, абстрактное. Он даже не знает, с чего начать.
1: Ну, списочек накидать, понятно.
2: Не списочек. Может быть, даже у него должны быть какие-то простые системы для складывания одежды, игрушек, каких-то канцтоваров для того, чтобы ему проще было. Можно вместе с ним это сделать. Есть куча приемов, которые помогут ребенку начать какое-то дело делать. Но если ты его просто назовешь неряхой и у него в комнате бардак, поверь, это вообще никак не повлияет на него. Смотри, я
1: еще... Что повлияет?
2: Вот, я хочу как раз рассказать, что повлияет. Вот мы уже с вами немножко говорили о том, что важно сменить вот эту вот траекторию отношения к ребенку, но как это сделать? Вот тоже, вот я хочу просто на это обратить внимание, потому что тут же поменяется ваше состояние, и у вас эти хорошие идеи сами в голову пойдут. Психологическая практика. Сели, вдохнули поглубже, плечики расправили и взяли несколько фотографий своего ребенка там, где он еще малыш. Там, где у него еще улыбка беззубая. Ну вот тот самый, которого вы рожали для того, чтобы любить, а не называть его неслухом и все остальное. Там, где у него глазоньки горят, какие-то бантики смешные. Смотрите на это фото и на ваш негативный список. А негативный список ребенок может получить и от вас, и от учителей в школе. То есть достаточно взрослых, которые на него ярлыки навешивают. То есть начинаем придумывать положительное качество для каждого вот этого ярлыка. Упрямый, по-другому настойчивый,
1: упорный.
2: Да, неугомонный, энергичный, там, диктатор, говорят про ребенка, там, всеми командуют, сильная личность. Mm-hmm. Плакса, эмоциональный, это тоже важно. И мы читаем этот новый список, мы чувствуем, очевидно, как меняется наше состояние. Вот мы сейчас даже это в студии произносим, у вас уже вот такая вот появляется легкая улыбка на лице, хотя вы не про своих детей, но совсем другой, правда, эмоциональный настрой. Появились другие ощущения, появилась надежда, и вместе с этим приходит спокойствие. Вы улыбаетесь, вы уже способны своему ребенку сочувствовать, и вы уже даже сквозь пальцы смотрите на какие-то его поступки. И в этот момент вы замечаете, как вместе с вашим состоянием меняется состояние вашего ребенка. Он тоже успокаивается, и уже ваши просьбы, опять же, вот как Оля предполагала, убраться в комнате, он уже воспринимает намного спокойней. А если перед этим вы его назвали, что у него в комнате, извините, это не очень, тут же у него включился инстинкт противоположный. Мы тоже с вами о нем говорили. Да, ты активный, да, ты подвижный. Но смотри, в школе есть правила. То есть мы ему объясняем, что мы успокоили ребенка, привели его в нормальное эмоциональное состояние, а потом говорим ему о нем и рассказываем, как ему вот с этими своими особенностями в обществе продолжать жить. Там, допустим, ты не можешь сидеть на месте. Я тебя понимаю, у тебя такие особенности, но постарайся хотя бы сдерживать себя на уроках, а потом, когда придешь со школы, будешь прыгать целый день. То есть мы должны ребенку нести, что его вот эти вещи — это его суперсила. То есть ему просто научиться надо, время на то, чтобы с этой силой научиться жить. И если мы транслируем ребенку, что мы на его стороне, что мы любим его в любом случае, вот наша та самая безусловная любовь, поверьте, у него появятся крылья силы на все свершения.
1: Ну, безусловно, безусловно, когда перестаешь чувствовать осуждение со стороны родителей, наверняка
0: становится
1: получается
0: полегче, да,
1: становится полегче, все сразу получается, ну и потом.

0: Да, позитивное вот это вот программирование, что посиди в школе немножечко спокойно, а потом будешь делать все, что хочешь, мне кажется, очень хорошо сработает.
1: Будем надеяться, сработает. Ну что ж, Олесь, тебе большое спасибо. Мы ждем тебя еще с полезной информацией.
0: А приходи. Еще мы ждем вопросики для Олеси в наш Вайбер и в Директ нашего Инстаграма. Также можно написать Олесе тоже в мамину школу в Инстаграме в Директ, задать свои вопросы вас интересующие. Может быть, касательно ярлыков, может быть, касательно коррекции поведения вашего ребенка. Насколько это возможно, обязательно все эти вопросы рассмотрим. Олеся, спасибо. Мы ждем тебя еще.
2: Всем пока.

0: «Пока горячее». Интер-ФМ.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не буду.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Кредит под выгодный процент до 3 лет. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Звездочет» на Интер-ФМ.
1: Друзья, как уже говорилось, сегодня среда. Это означает, что подарочки от Тираспольского хлебокомбината уже ждут своих победителей. Сегодня это у нас рулет полено с манго. Прекрасный, бисквитный, с шоколадно-карамельными каплями, со слоем творожно-сливочной начинки и фруктовой начинки. Манго-персик. Поверхность, кстати, отдекорирована обожженной меренгой из заварного белкового крема. Ну, в общем, прелесть неимовернейшая. Вкуснота неземная. И все, что нужно сделать прямо сейчас, дозвониться к нам в студию по номеру телефона в Тираспольске. Плюс 677. Поехали.
2: Привет. Что тебе снилось?

0: Звездочет на Интер-ФМ.
1: Наш взгляд направлен прямиком в наш вайбер. Не хотите звонить, давайте участвовать в вайбере. Тем более там уже есть желающие. Плюс 373-533-677. Это его номерок. Что будем делать, друзья мои? У нас есть три факта о какой-то звездной личности. И ваша задача первым догадаться, что же это за личность. Если вы это сделаете, то прекрасная полена с манго от Тираспольского хлебокомбината достанется вам.
2: Да, сделайте это прямо сейчас. Пишите вайбер что угодно. Плюс 373-533-677. И давайте, собственно, пробежимся по фактам, пока вы пишете. Значит, напоминаю еще разочек. Факты есть, вам нужно угадать звезду.
1: Да.
2: Вот, значит, это самый титулованный артист в истории музыки, который изменил индустрию видеоклипов и установил рекорд, выпустив альбом в 1982 году, ставший самым продаваемым за все время.
1: А также этот человек снялся в самом дорогом видеоклипе в истории индустрии. Постановка и съемка ролика на песню 95 года. Он, кстати, исполняет на пару с сестрой, да, это очень хорошая подсказочка, обошлась тогда в астрономические 7 миллионов долларов. Ну и, кстати, потом очень много отсылок к этому клипу было у множества групп. У множества групп, реально, если вы смотрели MTV в начале 2000-х, конце 90-х, вы точно знаете, о чем речь.

0: еще у нас есть фактик, есть, кстати, вариантики у нас в Вайбере, однако пока еще.
1: Рано о них говорить.
0: Давайте вот последний факт озвучим, и мне кажется, все получится.
1: Да, изобрел он и запатентовал специальную обувь для клипа, ну и, собственно, концертов. Обувь имела пазы в каблуках, которые цеплялись за штыри в сцене, позволяя артисту наклоняться вперед под углом 45 градусов.
0: Опачки. И сразу же полетели сообщения в наш Вайбер. Конечно, друзья, это Майкл Джексон. Альбом 1982 года назывался «Триллер». Его записывали тогда на миллион дорожечных вообще аппаратурах. Такого нигде не было и ни для кого больше не делалось. Но это самый продаваемый альбом за все времена. Конечно, песенку с этого альбома мы обязательно послушаем. Ну а пока давайте определимся, кто же был первым в нашем Вайбере с правильным ответом.
1: Вариантов много на самом-то деле было с правильным ответом. Молодцы большие, сразу сориентировались, кто, что, зачем, почему. Кто-то успел написать Майкл, кто-то успел написать Джексон.
0: Кто-то успел написать Валерия Меладзе.
1: Да, не без этого. Хотелось бы посмотреть на «Триллер» в исполнении Валерия Меладзе. Ну да ладно, я в клипе бы его посмотрел.
0: Ну что, друзья, давайте поаплодируем. У нас сегодня выиграл Алексей.
1: Молодец. Большой Алексей. Молодец. Его поздравляем.
0: Да, мы поздравляем, конечно же, не от чистого сердца, потому что полено очень вкусное с манго, но тем более поздравляем. Обязательно напишем в Вайбере, где, как и когда забрать этот замечательный подарок от Тираспольского хлебокомбината, свежайший. Прям-таки вот из ручек наших пекарей приезжает он к нам в студию, собственно. А что, прям по курсу новости у нас, поехали.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 10 утра в Тирасполе. Здравствуйте. Авария произошла в Бендерах на Коммунистической улице. Об этом сообщают в соцсетях канал ТСВ, публикуя видео с места событий. Сегодня в Приднестровье снова идут дожди. Дороги скользкие. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и не превышать скорость. Мошенники теперь звонят от лица милиционеров, информируют МВД. Аферисты называют реальный адрес министерства, сообщают, что банковский счет под

угрозы, убеждают выполнить ряд действий в телефоне для его защиты. Другим представляются сотрудниками Интерднестаркома, просят личные данные. МВД предупреждает: не сообщайте незнакомым людям персональную информацию, реквизиты банковских карт, коды из СМС-сообщений и пароли. Настоящие сотрудники организации не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию. Общественники проверили качество ремонта в столичной школе, детском саду номер 2. Осмотрели корпус Б, который был открыт в 2024-м после обновления. Здание полностью реконструировали, для игровых площадок закупили новое оборудование. На эти цели пошло почти 8 миллионов рублей из фонда капвложений. Комиссия проверяла окна, санузлы, сантехнику, батареи, спальные комнаты, подвалы и музыкальный зал. Выявили только один недочет, и подрядчик обязался его исправить. Продолжаем выпуск. Монету году приднестровского народа выпустил Центробанк. Она из никеля и стали номиналом 25 рублей. Тираж 2500 штук. Монета вошла в серию Приднестровья «Ценности, события и лица». Сегодня 145 лет со дня рождения Михаила Ларионова. Знаменитый художник, представитель русского авангарда, появился на свет в Тирасполе. В 13 лет он вместе с семьей переехал в Москву, однако часто гостил в родном городе. В Тирасполе он написал «Акации весной», «Рыбы при закате», «Розовый куст после дождя» и многие другие работы. Увидеть репродукции картин Ларионова можно сейчас в Музее изобразительного искусства. Экспозиция будет работать до середины августа. И о погоде в Тирасполе +16. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
4: Внимание! Рынок «Меркурий» работает в обычном режиме. Одежда и обувь для всей семьи, товары для дома, аксессуары и многое другое. Все это ждет вас на рынке «Меркурий». Приходите за выгодными покупками и хорошим настроением. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий». Территория выгодных покупок.
5: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
7: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий. Прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем: 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: От виноконечного завода «Квинт», но почему бы и нет, погодка такая, что как раз, кстати, они подойдут, и в подарок у нас «Шардоне Иршай Оливьер». Вот такое вот красивое название, приготовлено из отборного винограда французского сорта «Шардоне» и венгерского сорта «Иршай Оливьер». Ну, тут все логично.
1: Все логично, в этом элегантном букете сочетаются цветочные фруктовые ароматы цветов акации, липы, розы, спелой груши, экзотических фруктов, и все это украшено нежными медовыми нотами. Мало того, вино в бутылочке с виндгорлом, что позволяет брать его с собой, отпивать понемножку. Ну и, в общем, делать это, конечно, в законом разрешенных местах, но прямо сейчас такое место здесь у нас в студии, поэтому нам нужны два добровольца. Пишите свои номерочки в наш вайбер, как всегда. Сыграем в 2-2, будем угадывать слова, которые в случайном порядке всплывают на экранах наших телефонов. Ну а ваша задача будет угадать, что же это за слова такие. Пишите свои заявочки.

0: Ново на Интер-ФМ.
1: Друзья мои, это 2 на 2 на радио Интер-ФМ. У нас есть два добровольца. Это Михаил. Михаил, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: А также у нас есть на связи Евгений. Евгений, здравствуйте и вам.
3: Доброе утро.
1: Ну что, по-быстренькому, объясняю правила, конечно, вы их знаете, но тем не менее. Значит, мы делимся на команды. Я сыграю с Михаилом, Вячеслав сыграет с Евгением. У каждой из команд будет по минуте времени, и диджеи будут объяснять слова. Слова случайным образом всплывают на экране телефона. Ваша задача за минуту времени как можно большее количество слов угадать. Все понятно?
2: Понятно.
1: Понятно. Это хорошо. Немногословные мужчины сегодня позвонили.
4: Копят,
1: да. Ну хорошо, Михаил, мы с вами начинаем первыми. Наша команда называется «Легион». Их команда, вот эта вражеская, называется «Задиры». Посмотрим, как у кого что получится. Михаил, готовы?
2: Конечно, готов.
1: Так, сейчас я... Так, подождите. Так, и теперь и я готова тоже. Погнали.
0: Да начнется бой.
1: Мы собираем в него вещи в поездку. Он на колесиках.
2: Чемодан.
1: Да, отлично. Славичек, записывай, пожалуйста. Там врачи...
2: Поликлиника, больница.
1: Отлично. Так, оно бьется в груди.
2: Сердце.
1: Отлично. Это такое... Мы смотрим через него на улицу.
2: Окно.
1: Ага.
2: Стекло.
1: Да, пакет. Еще как называется по-другому?
2: Сумка.
1: Нет, именно пакетик. Семечек бывает он.
2: Пакетик.
1: Кулек, прекрасно, да. Так, 12 часов темноты. Это что?
2: Ночь, пол.

0: значит.
1: Отлично. Так, допустим, американские горки, по сути, это что?
0: Карусель.
1: А еще?
0: Аттракцион.
1: Да, отлично. Живот большой, как по-другому называется?
0: Пузо.
1: Ага. Так, он выступает на лбу, когда жарко?
0: Пот.
1: Ага. Так, это мы пропустим словечко. Он у нас в ведре под раковиной.
0: Мусор.
1: Ага. Мы его берем для того, чтобы отдохнуть.
0: Зонтик, бля, не знаю.
1: От работы. От работы отдохнуть. Отпуск. Отлично. Что это? 11. 11 слов. А ну-ка,
2: я аплодисменты. Там, конечно, докопался бы до ночи, полночи.
1: Ну, докопайся.
2: Ну, докопался.
1: Ну, хорошо. Мы учтем ваши пожелания, Вячеслав. Теперь настала очередь команды «Задир». Давайте же посмотрим, какой так. результат.
2: Евгений, готовы?
3: Готов.
2: Поехали.
4: Ответный удар.
2: Итак, значит, хлеб, когда вот он совсем уже...
3: Сухарь.
2: Да, отлично. Так, птица, которая домашняя.
3: Петух, утка, курица.
2: Курица, супер. Так, вот, значит, мы в этом соотношении измеряем что бы то ни было.
3: Пропорции.
2: Не еще.
3: Проценты.
2: Да, супер. Так, на компьютере папка с этими штучками. Это может быть музыкальный, видео... И еще для бумаги бой. Такой есть.
3: А, файл?
2: Да, супер. Так, значит, мне катают ребенка.
3: Коляска.
2: Ага. Так, человеку необходима срочная медицинская...
3: Госпитализация.
2: И еще?
3: Помощь.
2: Да, супер. Так, холод, но наоборот.
3: Жара.
2: И чуть легче.
3: Тепло.
2: Да, класс. Так, играют в него большой и настольный есть.
3: Теннис.
2: Да. Так, паук ее выпускает.
3: Паутина.
2: Ага. Но... ну, ладно, допустим. Так, ну и все получается.
1: И получается, что все, но ладно, с пауком и паутиной все-таки отдадим должное Человеку-пауку. У вас получилось 9 баллов, а у нас с Михаилом 11. А эти аплодисменты для всех участников этой встречи. Это было, как всегда, легендарно и здорово. Евгений первым передает приветики.
3: Ну, всем привет. Это не очень солнечное утро.
1: Да.
2: Какое есть.
3: Да, ну... Потом будет жара в июле, будем вспоминать с ностальгией эти дни. Mm-hmm. Так что наслаждайтесь, пока есть такая возможность.
1: Абсолютно, будем это делать, конечно же. Я, например, этой погоде только радуюсь, а еще радуюсь за Михаила, потому что ему достается подарочек от наших друзей и спонсоров Тираспольского виноконечного завода «Квинт». Это бутылочка превосходного вина «Шардоне», «Иршай», «Оливер». И, конечно, право передать привет у Михаила тоже имеется.
0: Привет передаю всем, кто слушает радио, кто на волне.
1: Так, да, вот лаконичненько, категоричненько, это превосходно. Михаил, трубочку не кладите, мы расскажем, как забрать свой подарок. 11 баллов, это превосходный результат. Пускай все так же чудесно у вас сегодня получается. Ну а тем временем в нашем любимом Приднестровье 10 часов 33 минуты.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес – город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных покупок.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
6: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533-97113 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
7: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
8: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интерфм слушала. Хорошее начало.
1: Друзья, в этот пасмурный, в другой солнечный, даже в какой-то третий дождливый денек мы всегда рядом здесь на частоте 107.7 FM. Это шоу «Хорошее начало», и оно справилось со своей задачей, подарив и массу всяческих приятностей, и, конечно, настроение всем тем, кто слушал нас и был с нами с самого утра. Если вы подключились только что, это совершенно не страшно, а очень даже хорошо. Почему? Потому что, значит, вы нашли волну душевного равновесия и спокойствия, и также, конечно же, комфорта. В студии для этого всего работает.

Работали Ольга Пшеничная, Вячеслав Мишин. Всех мы обнимаем, конечно же, очень крепко. Всем желаем хорошего здоровья, побольше приятных новостей. А еще решили сегодня вдарить по руку, так сказать. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы рок-музыку слушала. Давайте прямо сейчас на прощание Song No. 2 от группы Blur.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 11 часов утра. Вы слушаете новости. Первые данные о расходовании средств фонда «Вместе» появились на его сайте. Так, на закупку лекарств ушло 15 миллионов 800 тысяч рублей. На пенсии и компенсационные выплаты почти 8,5 миллионов. Как можно быстрее разместить эти данные? Несколько сел остались без света из-за ветки, упавшей на линию электропередачи. Валил ветер и целые деревья. Одно упало на газовую трубу в селе Красненькое, еще два в Рыбнице, на дорогу и припаркованный автомобиль. Спасатели сейчас устраняют последствия. К другим темам. Больше 2000 выпускников сдают сегодня экзамен по математике. Результаты испытания по родному языку, его выпускники писали неделю назад, уже объявлены. И сегодня в Минпросе состоится заседание комиссии. Она рассмотрит апелляции тех, кто не согласен со своей оценкой.

Русскоязычную гимназию хотят закрыть на севере Молдовы в селе Кишкарены. В ней учатся 100 детей из сел, где говорят на русском и украинском языках. Школьников хотят перевести в другой лицей, где обучение ведется исключительно на румынском. 18 педагогов могут оказаться на улице без работы. Родители и учителя запустили петицию. В ней они называют закрытие русскоязычной гимназии незаконным. И о погоде к этому часу. В Тирасполе пасмурно, 16 градусов тепла. Вы слушали новости, оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня!

Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.

0: На месте. Все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий». Территория выгодных покупок.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила» – 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
5: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: I'm gonna pray for you, pray for you.
1: 11:18, друзья, на студийных часах. Это радио Интер-ФМ. Забежала в студию буквально только что. Бывает у вас такое? Вот почему-то какое-то было такое суматошное утро. Как у вас дела? Рассказывайте. Общаемся с вами в Вайбере. +373-533-6177. Это наш номер. А еще на нашей смене сегодня с 13 до 14 программа по вашим заявкам. Давайте вспоминайте, у кого сегодня день рождения. У кого сегодня день рождения? Вот так вот скажу. И пишите, пишите в Вайбер. +373-533-6177. Обещаю все ваши открытки, телеграммы зачитать и поздравить адресата. Да-да. А на очереди у нас, знаете кто? Тот самый Леонид, Леонид Агутин. Запускайте, пожалуйста. Летний дождь сопровождает нас всю неделю. Мы не грустим, да? Мы слушаем Интер-ФМ, у нас всегда хорошая погода. Всем привет.

милость или скажите на милость, сестрицы и братцы, что вначале появилась музыка или танцы? А ответ простой, еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, ведь

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
4: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-Тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполь. 8-4-2-4-2. Повторяем. 8-4-2-4-2. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
7: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
8: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
7: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
8: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
9: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Звездочет» на Интер-ФМ.
1: Судя по нашим сторис в Инстаграме, наши коллеги уже успели разыграть одно замечательное вкусняшество. Полено манговое, да? Манговое полено. Ну, вкусно. Мы тут недавно обсуждали всю эту историю.
2: Но мы есть, не просто обсуждали, мы пробовали, смотри, друзья.
1: Есть дрова под снегом, есть полено, вот манго, да?
2: Манговое полено.
1: То есть можно это вот рожек вишневый. То есть, можно же это сделать?
2: Такая это следующая новинка.
1: Да. Пенек абрикосовый. Пенек абрикосовый. Вкусно же будет. Да, не подсказывают, просто так и сделают.
2: Пусть нас пригласят на ТХК.
1: А меня приглашали. Я пробовал, даже готовил. Но я там такие торты индивидуальные. Но я был в шоке от того, что все, кто там работает, особенно в кондитерском цехе, они вот худышки.
2: Страшно.
1: Я говорю, где у вас тут беговая дорожка? Каким образом можно? Ну, аж попробовать там перед тем, как люди все это делают. У нас все хорошо, сбалансированное питание. Так, смотрите, ребятки, звездочет, что такое? Звездочет — это игра про звезду.
2: Да, игра про звезду.
1: Часто у нас музыкальные звезды были, звезды кино. Сегодня мы решили...
2: Дай догадаюсь.
1: Да, звезду футбола взять. Я это не просто так.
2: Совпадение.
1: Не от того, что я люблю просто эту замечательную игру, а от того, что скоро чемпионат мира. Ты же помнишь, я тебе говорю. Поэтому сегодня у нас Лионель Месси. Лионель Месси. Многие говорят, что это лучший игрок в истории футбола. Я не то чтобы могу поддержать, но в нашем поколении это точно лучший игрок. Да простят меня все поклонники Криштиану Роналду. Но был еще
2: такой...
1: А люди
2: делятся на тех, кто любит Месси и Роналду, да?
1: Да, абсолютно верно. Есть еще Диего Марадона. Ну, был, по крайней мере, да. Был и Пеле.
2: Слушай, то есть... а у Мбаппе, у него большая армия.
1: Большая армия, но...
2: Моя дочь его покоит.
1: Так, серьезно?
2: Да.
1: Ну,
2: да,
1: так ему сейчас пока не очень.
2: Сейчас ему не
1: с кубками.
2: Сладко, да.
1: А вообще, как бы, очень талантливый футболист. У каждого есть такой период, когда, наверное, небольшой спад, хотя ты играешь сейчас в таком великом клубе, как Реал Мадрид. Ну да ладно, не Мбаппе. У нас сегодня Лионель Месси. Да, у нас есть факты про этого замечательного человека, замечательного спортсмена. Мы будем называть вам факты. Вы должны написать «верю» и «не верю» в Вайбере. И все очень просто.
2: Заходим в Вайбер, друзья. +375 336 177. Это наш номер. Так, кто у нас тут уже есть? А тут уже много наших слушателей.
1: Много.
2: Здравствуйте, да. Александр. Здравствуйте, Алексей. Прям мужская армия. Все сладкоежки.
1: Все футболисты. Все любят Лионеля Месси.
2: Сладкоежки и футболисты.
1: Любовь похожая на со. Да. Так, поехали. Первый вопрос. Верите или не верите? Полное имя Месси — это Лионель Андрес Месси. Андрес тут зачем?
2: Андрес,
1: а у тебя какое было бы полное имя?
2: Меня?
1: Если бы ты была бы в Бразилии.
2: А Мария Антуанетта.
1: Уай, что?
2: Логина Мария Антуанетта.
1: Ой, в главных ролях.
2: И пошли титры.
1: Да, поехали. Кто первый написал «верю»? Михаил. Михаил, аплодисменты. Верит. Аплодисменты. Вам лайк.
2: Кстати, посмотри, сколько девушек.
1: И девушки в курсе. Аплодисменты. Да, все очень верно. Давайте второй факт.
2: Говорят, что в детстве у Месси были проблемы с ростом, и он проходил лечение.
1: Вот такой вот есть факт. Верите, не верите.
2: Он невысок?
1: Он невысок до сих пор. До сих пор невысок. И у меня избушка на курях.

0: ростом не вырос. Были проблемы с ростом, сейчас, допустим, их нет. Верите или не верите? Проходил даже лечение. Александр молодец. Аплодисменты. Он действительно проходил лечение, я тебе так скажу. Его заметили скауты Барселоны в очень юном возрасте, то ли 6, то ли 7 лет. Они его привезли туда, вот, в Каталонию. И потом, когда сдавали анализы, потому что все-таки это высший уровень, мы поняли, что у него какого-то там гормона не хватает. И вот он не может... Да-да-да. И Барселона его вычухала, как говорится, на руках вот выносила. Но он до сих пор же к этому относится прям очень хорошо. Он мечтает вернуться в Барселону, мечтает закончить карьеру футбольную свою именно в этом клубе, потому что Барса дала ему все, он об этом говорит, и человек доброй души говорит, я тоже им обязан. Давайте
1: у
0: так.
1: У меня прям мурашки от этих.
0: Александр, вы большой молодец, мы вам лайк поставили, и самое главное правило, мы не пишем верю или не верю в одну секунду, потому что это будет нехорошо и неверно. Так, поехали, третий факт.
1: Месси родился в Испании.
0: Месси родился в Испании. Верите или не верите? Верите или не верите, Месси родился в Испании. Ну, он играл же за Барселону. Все верно, в принципе, здесь.
1: Я вижу, наши слушатели, а Евгений...
0: Призадумались. Любовь говорит нет. Любовь говорит нет, и это правильный ответ. Аплодисменты. Так.
1: А Любовь, кстати, была самая первая, кто написал первое.
0: И сейчас у многих по одному правильному ответу.
1: У тебя есть еще вопрос.
0: У меня есть еще факты. Есть еще факты. Давайте так. Месси является рекордсменом по количеству голов за Барселону. Как вы думаете, правда это или ложь? Вот он за Барселону играл. У него, кстати, сейчас где-то 900 с чем-то голов. У Криштиану Роналду, кстати, больше там немного. Вот они сейчас идут на этот рекорд тысячный. Да. Кто написал первый верю? Где она? Вот она, Анна. Анна, молодец, аплодисменты. Аплодисменты.
1: Друзья, мы видим всех, если мы не открываем ваши сообщения. Мы его видим все равно.
0: Да, давайте еще. Еще хотим.
1: Давайте.
0: Еще хотим. Так, вот это давай факт.
1: О. Так, Месси получил 8 золотых мячей.
0: Это все реально такое? 8 золотых мячей? Это же вообще что-то нереально. Ну, у Криштиану Роналду еще что, их 5? Да, а у Месси я не знаю, сколько.
1: Ты уже подсказываешь.
0: Ну, такое. Те, кто был первый? Так, где? Вот она, иди сюда. Нина, молодец. Аплодисменты.
1: Нина улыбается нам с аватарки.
0: Да, молодец. Да, действительно, у него 8 золотых мячей. Вот эта великая эпоха Криштиану Роналду и Месси, она, ну, немного отошла на второй план, потому что Криштиану Роналду уехал в Саудовскую Аравию, Месси уехал в Америку, и сейчас им не до золотых мячей. Нам нужно определить чемпиона. Поехали. Месси никогда не играл за сборную Аргентины. Верите или не верите? Верите или не верите? Слушай, Ну, Михаил молодец. Молодец, Михаил. Мы вот все по-честному. И у нас до сих пор ничья нам. Надо тут...
1: Знаешь, что я наблюдаю? Да. Что никогда еще не было такого количества участников.
0: Да.
1: Сегодня у нас футбольная тема. Наши слушатели любят футбол и знают.
0: Давай такое. Верите или не верите, что Месси всю карьеру играл только за один клуб? Хотя я уже об этом говорил 1000 раз. Верите или не верите?
1: Вот, но он все равно есть.
0: Он нет написал. Видите? Нет. Михаил, видите? Михаил.
1: Неверующий Михаил.
0: Неверующий Фома обычно, а то неверующий Михаил. У нас и аплодисменты, Михаил, победите. Михаил не только первым все это делал, не только правильно, давайте так, отвечал, но еще и действительно первым, то есть у него пальчики работают очень быстро. Он, ну, Месси, видите, играл за Барселону долго.
1: Да.
0: Ну, смотрите, сначала он играл за вот этот аргентинский клуб, да простят меня все болельщики и любители, и поклонники Месси, я забыл, как он назывался, в детской школе вообще. Удивляется здесь у нас Евгений почему-то. Какой вопрос вас удивил, Евгений?
1: Мы
0: обязательно ответим. Я знаю, что Евгений тоже поклонник Барселоны.
1: Барселоны.
0: И у него есть друг, его зовут Сергей. Он поклонник Реала Мадрид. И вот иногда сторис...
1: Какие подробности ты знаешь?
0: Сторис иногда попадаются парни, когда Барселона Реал играет, и кто за кого болеет, и кто кому ставит пенное. То есть это прям некоторые вещи, да, говорится, из личной жизни. Так, мы вас поздравляем. Уважаемый Михаил. Хоть что выиграл. Вы выиграли подарок от Тираспольского хлебокомбината, крутейший рулет, сладкий, вкусный, отзывчивый. То есть вы ему скажете, иди сюда. Он уже у тебя на столе.
1: Михаил, приходите, мы вас ждем.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Приднестровье полдень, вы слушаете новости. Появился отчет о распределении денег из фонда «Вместе». Пока речь идет о 30 миллионах рублей, из 145 более 15 миллионов потратят на лекарства для стационаров. Закупают в том числе препараты для пациентов с астмой, эндокринными патологиями и редкими болезнями. 8 миллионов 400 тысяч идут на пенсии, пособия и другие соцвыплаты. 4 миллиона 700 тысяч рублей на продукты для домов, интернатов, коррекционных учреждений и больниц. Оставшиеся деньги направляют на поддержку реабилитационных центров, выплату пособий сиротам и закупку молочных смесей. К другим темам. 57 случаев острых кишечных инфекций за неделю, чуть меньше половины у детей и подростков, сообщает Минздрав. Эпидситуация неустойчива благополучно, рост заболеваемости выявлен в Бендерах, Дубасарском и Рыбницком районах. Снижение в Тирасполе и Слободейском районе. Мошенники. Теперь звонят от лица милиционеров, информируют МВД. Аферисты называют реальный адрес министерства, сообщают, что банковский счет под угрозой, убеждают выполнить ряд действий в телефоне для его защиты. Другим представляются сотрудниками Интернестеркома, просят личные данные. МВД предупреждает: не сообщайте ничего о себе незнакомым людям. Не называйте реквизиты банковских карт, коды из СМС.

сообщения и пароли. Настоящие сотрудники организации не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию. Продолжаем. Сильнейшая за полтора месяца вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщает Российский институт космических исследований. По данным ученых, ей совсем немного не хватило мощности до максимального класса. Следующую вспышку уже максимального уровня X ученые ожидают как раз в это время. Она может привести к магнитным бурям, метеочувствительным стоит поберечься. И о погоде. В Тирасполе пасмурно, +17, и это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Клиентские центры «Тирасполь-Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
3: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
4: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
5: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
6: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
7: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

что боль проходит постепенно, но прошлое разрядом ожесточенно бьет по венам, говорят. Они, наверное, все знают. Сколько ты не убивай, но любовь не умирает, говорят. Что боль проходит постепенно, но прошлое разрядом ожесточенно бьет по венам, говорят. Они, наверное, все знают. Сколько ты не убивай, но любовь не умирает.

0: скидка, подача на ближний удар! Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
4: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: С удовольствием продолжим программу по заявкам и с таким же удовольствием зачитаем сообщение от Ксении. Ксения пишет: здравствуйте, мое, смотри, светлое и замечательное радио. Учитывая погоду, то все-таки свет присутствует. Хочу пожелать, чтобы этот день был солнечным и спокойным. Это хорошо. И для всех сотрудников Республиканского центра скорой медицинской помощи по традиции песенка Стинга «Роза в пустыне». Великолепная, душещипательная, вдохновляющая, милая, солнечная, да, жизнерадостная. В общем, великолепное сообщение, а самое главное, что оно вот прям в душу вместе с композицией.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 14 часов. 57 случаев острых кишечных инфекций за неделю. Чуть меньше половины у детей и подростков, сообщает Минздрав, эпидситуация неустойчиво благополучная. Рост заболеваемости выявлен в Бендерах, Дубасарском и Рыбницком районах. Снижение в Тирасполе и Слободейском районе. Пожар был в столице на улице Ларионова. Пенсионерка приготовила ужин и не выключила вытяжку. Та загорелась. Спасатели все быстро потушили, никто не пострадал. Пламя повредило плиту и мебель. Причиной стало короткое замыкание. К другим темам: отмену безвизового режима с Россией обсуждают в кулуарах власти Молдовы. Об этом заявил молдавский депутат Богдан Цирдя. По его словам, власти обсуждают и денонсацию договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией 2001 года. В нем страны признают друг друга стратегическими партнерами. При этом еще месяц назад глава молдавского МИДа Папшой уверял, договор не будут аннулировать. Это привело бы к более серьезной напряженности, чем сейчас, говорит Михаил Папшой. Русскоязычную гимназию хотят закрыть в селе Кишкарены. Это на севере Молдовы. Сотню школьников, которые говорят на русском и украинском языках, хотят перевести в лицей, где обучение ведется исключительно на румынском. А 18 педагогов могут оказаться без работы. Родители и учителя запустили петицию. В ней они называют закрытие русскоязычной гимназии незаконным.

Продолжаем дачный сезон. Не только у огородников, но и у травматологов. Резко выросло количество пациентов с порезами и другими огородными травмами. Всегда есть риск подхватить столбняк, отмечают медики. Споры столбнячной палочки могут находиться в почве годами. Попадая в организм человека, они вырабатывают сильный яд, который блокирует нервную систему. Поэтому так важно вовремя делать прививку. Если ее давно не было, после любого пореза при огородных работах лучше сразу обратиться к врачу. И о погоде в Тирасполе +17. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
4: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
5: Сеть электроники «Тироэд» представляет. Бренд номер один – «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
6: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.
8: Вперемешку на Интер-ФМ.
9: Вот если бы я прямо сейчас нашим радиослушателям всем предложил бы банановый смузи, как ты думаешь, что бы они ответили?
10: Мне.
9: Не, мне кажется, они ответили бы очень круто. А я сказал бы: так это еще не все. Это еще не все, у меня еще есть кофейный лимонад. И тогда они понимают, что надо участвовать в нашей замечательной игре, которая называется «Вперемешку», где мы одну популярную композицию перемешиваем, слова меняем, ну, они остаются как бы, просто местами их меняем.
10: Ты там намешал.
9: Намешал там нормально, так что блендер даже не нужен никакой. И вот что у нас в скором времени получилось, вы узнаете. Когда мы будем зачитывать слова из этой популярной композиции, вы должны в нашем вайбере плюс 373-533-6177 написать, что это за композиция, как она называется, кто исполнитель. И тогда вам достанется банановый смузи и кофейный лимонад от нашего спонсора кофейни «Арабика». Хочешь освежиться со вкусом, тогда тебе в «Арабику». Тебе туда! Дарим летнее настроение. Кофейня «Арабика» — вкус, который бодрит и освежает. Ну, в такую-то дождливую погоду, мне кажется, погода сама по себе освежает. А вот такие вот напитки, они всегда нужны. Адрес, где находится кофейня «Арабика», 25 октября, Покровская.

0: 65 получается, да, и торговый центр ВГ1, бутик 37.
1: Абсолютно верно. Друзья.
0: Вайбер, Вайбер, ты могуч, ты гоняешь таи туч. Разгони уже ты их, и нам весело будет вместе с нами. Давай, читай, а люди пускай отвечают.
1: А я сейчас всех поприветствую. Сразу
0: давай,
1: читаю.
0: Поприветствуй. Давай, да. Многоуважаемые.
1: Приветствую всех и каждого, дорогие наши.
0: Поименно, пожалуйста.
1: Давайте, вот Светлана, здравствуйте.
0: Вас приветствую.
1: Алисю
0: Мариана Лугинова. Как ты говорила, Аполлоновна? Как ты говорила?
1: А, Мария Антонетта.
0: Мариана Антонетта Лугинова.
1: А тебя как Эль?
0: Мохнатый шмель. Светлана здесь.
1: Шмель.
0: Здравствуйте вам. Огромный привет. Ксения, Валентинка, Олеся, Евгений, Михаил, Евгений, еще один. Вам всем здравствуйте. Сейчас Мариана Антонетта будет зачитывать, значит, слова из популярной композиции. А мы в скором времени обязательно эту композицию послушаем. Что она у нас, слава богу, уже есть в базе. Давай, поехали.
1: Готово, да?
0: Да.
1: Ласковое море трогаешь ладонью, и беспечной птицей в небо улетаешь.
0: Ласковое море трогаешь ладонью, и беспечной птицей в небо улетаешь. Получается, вот такие вот замечательные у нас песенки есть, а правильные ответы имеются или нет? Пишут руки вверх,
1: Руки вниз.
0: Еще одни руки пишут, здравствуйте.
1: Лес рук и руки вверх.
0: И Анна такая просто, я угадаю эту песню.
1: Анна стоит в лаванде.
0: Анна в лаванде сказала, что это тополиный пух, и это абсолютно, абсолютно верно, верное название данной композиции. Иванушки ныне просто Иванушки. Они
1: просто
0: были
1: Иванушки,
0: интернешнл, да.
1: Да,
0: уже никаких интернешнлов нам не надо. Просто Иванушки с замечательной композицией. Нет, подождите, это неправильно. Это неправильно, ребята.
1: Кручу-верчу.
0: Ой-ой-ой, я сам запутался.
1: Мы забыли, что намешали.
0: Сам запутался, ладно.
1: Открой еще раз.
0: А давайте еще раз, потому что как бы это туда, это туда, но не туда. Или подожди.
1: Мы про сегодня уже слушали одних Иванушек.
0: Ребята, как? А я, может быть, я оттуда? А может, я взял тут слова оттуда, а решил запутать тута? Подожди, да не, вроде...
1: Такого еще не было.
0: Это ж вообще... А ну, давайте послушаем.
1: Вот тебе и банановый смузи.
0: Вот тебе и банановый смузи. Дайте посмотреть тогда.
1: Да, да, это вот это.
0: Это не, подожди, оно, а что ж меня люди-то в блуд...
1: А это другая песня, «Тополиный пух» другая песня. «Жара», «Июль», а у нас же были...
0: А у нас другие. А подожди, а я взял из этого, из «Тополиного». Представляешь? Во, я завертел! Все верно. Так, кто, где она? Где она у нас?
1: Девушка в лаванде.
0: Девушка в лаванде.
1: Вернитесь, пожалуйста.
0: Все верно. Я, в общем, смотрите. Одно мое полушарие, значит, думало о песне «Тучи» Иванушки Интернешнл. А другое находило текст песни «Тополиный пух» и, значит, замешивало людей. Но это самое...
1: Хорошо получилось. Замешали.
0: Самое вперемешку, что может быть вперемешку. Анна, вы большая молодец.
1: Это настоящая вперемешка.
0: Но мы не будем «Тополиный пух» слушать. Мы хотим тучи. Мы хотим
1: тучи
0: слушать.
1: Тучи.
0: Ой, ну вообще намешали. Давайте,
1: красота.
0: Давайте так, кофейня Арабика. Кофейня Арабика большая, молодец. Вообще, вот вы
1: кофейня
0: умничка.
1: Арабика, готовьте банановый смузи, кофейный лимонад для нашей
0: пожалуйста.
1: Анны в лаванде.
0: Да, а мы слушаем тучи.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533-97113 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
5: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
6: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.
8: Друзья, вот-вот запоет

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 3 часа дня в столице, в эфире новости. Россия готова и далее поставлять дешевые энергоресурсы Молдове и Приднестровью. Об этом на экономическом форуме в Петербурге заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров. Мировая энергетика уже переживает кризис, не обойдет он и Молдову, подчеркнул дипломат. Озеров напомнил, Молдова отказалась от дешевой энергии, газа и электричества. По мнению дипломата, у Кишинева еще есть возможность найти пути взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере с Москвой. Для этого надо лишь проявить политическую волю и действовать в интересах своей страны и своего народа, считает Озеров. К другим темам. Дом в Рыбницком районе вчера потушили соседи. Жительница села Водотуркова вышла во двор и увидела черный дым из-под крыши дома. Позвала на помощь. Сосед садовым шлангом потушил холодильник, затем залез в дом и продолжил тушить мебель и вещи, на которые уже успело перекинуться пламя. Его жена в это время вызвала пожарных. После пожара спасатели проверили помещение на наличие скрытых очагов. Огонь повредил технику и мебель. Стены закопчены. Причина устанавливается. Продолжим. Пирожные на хлебокомбинате вместе с опытными кондитерами делают и практиканты. Так студенты проходят на заводе летнюю практику, а после могут остаться работать. Сейчас на хлебокомбинате набирают сотрудников, приглашают и опытных пекарей и кондитеров, и начинающих, например, выпускников колледжей и техникумов. Ищут и тех работников, чтобы чинить оборудование, нужны слесари и электрики. А еще есть вакансии разнорабочих. Переменчивая погода с дождями в Приднестровье будет до середины июня. Все из-за циклона из Скандинавии, рассказали в гидрометцентре. Небо немного прояснится сегодня и на ближайшие дни. Температура повысится, а уже в выходные снова вернутся осадки. 30 градусов тепла и более будут не раньше 15 июня. А к этому часу в Тирасполе +16. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Крисмари реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
2: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
0: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: композиция «Остановись» играет прямо сейчас у нас в эфире. Иногда так и хочется сказать, вот действительно, бывает, что находишься в каком-то потоке, много чего делаешь, на работе завал, у кого-то по учебе, особенно сейчас, учитывая, что начинается сезон экзаменов, и так и хочется вот в моменте взять, остановиться, о чем-то подумать, и вот предлагаю сделать такую небольшую разминку и мысловую незагруженную обстановку прямо сейчас.
1: Ну а есть какие-то темы, которые подходят для того, чтобы остановиться и подумать о них в этом самом моменте, чтобы быть в ресурсе и в потоке?
0: Ну, конечно, есть, потому что уже прям совсем скоро у нас начнется программа «Не переключай», где мы как раз-таки рассказываем, какие фильмы нас будут ждать, и вот я считаю, что об этом можно и подумать. То есть выбрать свои любимые фильмы, узнать, будут ли их сегодня показывать, возможно, что-то новое, возможно, что-то старое, но родное, и поэтому всегда можно найти как раз-таки тему для того, чтобы остановиться.
1: А представьте,
0: подумать.
1: Друзья, как будет замечательно, если вы сейчас остановитесь, подумаете о каком-то фильме, а потом окажется, что сегодня вечером его покажут на телеканале ТСВ. Мне кажется, после этого нужно просто пользоваться сразу своей интуицией и вот что-нибудь такое делать. А вернуться в 2007 год и покупать биткоин. 15.18 в столице. Вы слушаете радио Интерфэм, в студии София Шершвит и Александр Волков. Всех приветствуем. Ближайшие несколько часов проведем вместе с вами.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
5: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
7: Проведи это лето со вкусом в кафе «Криково». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
8: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
9: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай.

0: работой без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
1: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: 15:47 показывают наши студийные часы. Знаете, когда вам кто-то говорит, позвонил и говорит, знаете, я сейчас тебя увезу на море, все что угодно будет, только передай мне данные своей карты, передай мне данные своего паспорта, еще какие-то личные данные, этим людям не верьте. Это мошенники. Конечно, предлог очень благой, увезти на море, я думаю, многие захотели бы.
1: Особенно в летний-то период.
0: Да, но если требуют еще какие-то дополнительные с вас данные, то это точно мошенники. Мы о чем? Мошенники сейчас новую схему придумали. Они не на море, правда, предлагают вас увезти, они представляются милиционерами.
1: И когда они звонят приднестровцам, говорят, что хотят защитить банковский счет, который якобы под угрозой. Для убедительности даже назвали реальный адрес МВД. Аферисты звонят от лица IDC, говорят, что истек срок договора на обслуживание и просят по телефону подтвердить персональные данные для его продления.
0: Так вот, настоящие сотрудники организации никогда не запрашивают по телефону всякую конфиденциальную информацию. Об этом напоминает МВД, об этом предупреждает IDC, поэтому персональные данные, реквизиты банковских карт, коды из СМС-сообщений, пароли никому ни в коем случае не сообщайте. О таких людях сразу сообщайте в милицию. Говорите, мне позвонил мошенник, вот так-то и так-то. Это, по-моему,

поможет нашим милиционерам выявлять данные схемы и защищать наших граждан. Ну а мы продолжаем эфир Радио Интер ФМ. 15:49 в столице. Прямо сейчас Midnight to Monaco, а ровно в 4 часа дня новости о том, что происходит в республике и мире.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. 4 часа дня в Тирасполе. В Приднестровье на получение российского гражданства в основном сейчас записываются молодежь и люди среднего возраста. Об этом заявил посол России в Молдове. Олег Озеров прокомментировал слова вице-премьера по реинтеграции Киверя, который сказал СМИ, что в основном в очереди стоят пенсионеры и желающие оформить российскую пенсию. «Я могу твердо сказать, это абсолютно не так. Пенсионеры давно уже с гражданством. Сейчас его хочет получить либо молодежь, либо люди среднего возраста», – подчеркнул Озеров. К другим новостям. Налоговые декларации о доходах будут подавать только те, кто зарабатывает от 14 тысяч рублей в месяц или более 172 тысяч в год. Сделано это, чтобы снизить нагрузку на граждан и работников налоговой. Инициативу депутатов в Верховном Совете приняли в первом чтении. Последний раз изменения в законе были еще в 2006 году, но за 20 лет зарплаты неоднократно повышали. И количество людей, кому нужно подавать декларации о доходах, выросло. Парламентарии предлагают повысить этот порог ровно в 2 раза. Законопроект готовят ко второму чтению. Завтра на пункте пропуска Глиноя Тираспольской таможни Интерднестрком проведет технические работы. С часа дня до 3 сервисы единой системы таможенных органов будут недоступны. ГТК рекомендует учитывать эти обстоятельства. Продолжаем выпуск. Сегодня отмечается День пионов. Это неформальный праздник цветоводов, ботанических садов и любителей этих цветов. Сходить посмотреть цветущие кусты можно в Республиканском ботаническом саду. В коллекции 55 видов пионов. Увидеть их можно уже сегодня. Дождя до вечера в прогнозе нет. Время посещения до 8 часов. А сейчас в Тирасполе плюс 18 градусов. Это были новости. Будьте в курсе главных событий.

Интер ФМ. Движение в ритме времени. 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
4: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
5: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 97113 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
6: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
7: Изготовим качественные окна и балконы из экологичного

0: Чистки чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Хоть погода у нас на неделе выдалась-то и нелетная, постоянно были дожди, и впереди нас ждет еще даже не один такой, но при этом поднять настроение, что может правильно. Хороший плед, хорошее кино, любимый чай, и, конечно, давайте обсудим, что нас будет ждать сегодня.
0: Посмеемся!
3: В 20.30 смотрим комедию с элементами боевика под названием «Мама мафия». Фильм начинается очень бодро и старается не отпускать до самого конца. Это кино про простоту, высмеивание и пародирование популярных фильмов про мафию. Также есть юмор актеров и идеальное сочетание. Здесь собрали прекрасный каст, чтобы и пошутить, и драму показать.
4: Это простая американская домохозяйка Кристин, которая попадает в водоворот опасностей и страстей, когда выясняется, что итальянский дедушка оставил ей наследство, свою мафиозную империю. И под руководством советницы старого босса Бьянки, которая неунывающая Кристин, предстоит открыть в себе внутреннюю крестную мать и встать у руля семейного бизнеса, бросив вызов всем ожиданиям, включая свои собственные.
0: Глаз не отвести.
3: Продолжит нашу подборку фильм «Пассажиры». Тут рассказывается про женщину-психолога, которая помогает выжившим в авиакатастрофе. Но те внезапно начинают исчезать. Это триллер «Сэн Хэтэуэй».
4: События разворачиваются вокруг женщины-психиатра, которая помогает 6 уцелевшим в авиакатастрофе пассажирам справиться с шоком. С одним из пациентов у нее даже завязывается роман, но эта любовная идиллия исчезает, когда начинают исчезать выжившие пассажиры. Героиня подозревает заговор и отправляется на поиски правды. Итак, сегодня в 20.30 «Мама мафия», ну а в 23.30 «Пассажиры» на ТСВ.

0: Ну, знаешь, как говорят, семь раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Здравствуйте, мне нужен кредит.
4: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
2: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
3: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
4: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.

Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 5 вечера. Мошенники названивают приднестровцам с новой легендой. Теперь представляются милиционерами и просят личные данные, чтобы защитить банковский счет от взлома. Другим звонили якобы сотрудники Интерднестркома, предлагали продлить договор на обслуживание. Чаще всего на экране отображается молдавский номер. Но бывают испанские и даже узбекские. Пока мошенникам никто в Приднестровье не поверил. В Молдове счет украденных ими денег идет на десятки миллионов. Только одна пенсионерка из Кишинева отдала сразу 130 тысяч евро. Мошенники представились ясновидящими и за деньги пообещали защитить ее сына от опасности. Еще один молдавский пенсионер продал две квартиры и занял деньги у родственников. Аферистам передал больше 2 миллионов леев. Суд признал виновным водителя Volkswagen, который сбежал с места аварии и бросил 2 пострадавших пассажиров. Один умер в реанимации. В ноябре прошлого года Volkswagen перевернулся у Кицкан. Водитель не рассчитал скорость и потерял управление. Потом он убежал и 3 дня скрывался, пока его не задержали. Водитель признал свою вину. Суд назначил 4 года колонии общего режима и пожизненное лишение прав, пишет Следственный комитет. К другим темам. Флюорографию могут пройти бесплатно жители Григориопольской Красногорки с 4 по 6 июня. Автобус будет стоять у администрации с 9 до 2. Узкие специалисты завтра приедут в Дубосарский район. В ФАПе села Новая Комиссаровка прием будут вести невролог и кардиолог. В Новых Погребах терапевт и фтизиатр. Жителей ждут с 9 до полудня. Ночные смены приводят к сокращению объема мозга, установили сингапурские нейробиологи. Они изучили МРТ 14 тысяч человек. У тех, кто работал ночами или по плавающему графику, усыхали таламус и амигдала. Это эмоциональный и центр памяти и обработки данных. Страдали и нейронные связи. Но ученые успокоили, изменения могут компенсироваться примерно за 2,5 года, если человек перестает работать посменно. И в конце выпуска о погоде. Завтра в Тирасполе переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью 10-12 градусов, днем потеплеет до 24-26. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Клиентские центры «Тирасполь-Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Кредит под выгодный процент до 3 миллионов.
7: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
8: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
9: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
10: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

А мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

0: «Звездочет» на Интер-ФМ.
1: А смотрите, друзья, как совпало с композицией, веришь или нет. Потому что прямо сейчас мы будем выяснять у нашего слушателя Олега, который к нам дозвонился, верит он нам или нет. Олег, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Ну как, вы настроены к игре?
2: Да.
3: Итак, ну вот, как уже сказал Саша, получается, вам нужно будет угадать, где мы соврали вам, где придумали ложный факт, а какие два назвали правильными. И вот сегодняшняя наша звезда — это Дженнифер Лоуренс.
1: Знаете что-нибудь о Дженнифер Лоуренс?
2: Не припоминаю что-то.
1: Ну, смотрите, ну, она снималась в фильме «Голодные игры».
2: А, да-да-да.
1: Мы, кстати, послушаем потом Лени Кравица, который в «Голодных играх» тоже играл, на роль стилиста как раз для Дженнифер Лоуренс.
3: Итак,
1: но факты у нас не про «Голодные игры», факты про саму актрису.
3: Да, вы готовы?
2: Да-да, вспомнил.
3: Смотрите, первый факт. Если бы актрису описали двумя словами, это были бы «мисс Болтливость». Второй. На теле актрисы нет татуировок. А третий. Она стала самой молодой актрисой, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль.
1: Итак, Олег, как вы считаете, какой из этих фактов мы с Соней придумали?
2: Я думаю, первый можно слышать еще раз?
1: Конечно.
3: А если бы актрису описали двумя словами, это было бы «мисс Болтливость». Второй. На теле актрисы нет татуировок. И третья стала самой молодой актрисой, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль.
2: Я думаю, тату у нее нету на теле. И остается только первый и последний.
1: Так. Ну, вам надо понять, какой из этих фактов неправильный, какой неверный.
2: Да-да. Я понял. Значит, второй исключаем. Он верный. А неверный? Ну, я думаю, что первый. Это, как вы там сказали?
1: А, про мисс Болтливость.
2: Вот. Вполне возможно, что это вот этот факт. Потому что, а Оскар я не слышал. Или
1: не,
2: вполне возможно, что и Оскар. Вот один из двух.
1: То есть вы не верите, что она Оскар получила?
2: Думаю, что, наверное, пускай «Оскар» получила.
1: Так.
2: А первый будет неверно.
1: То есть «Оскар» получила, татуировок нет, но при этом она не мисс Болтливость.
2: Думаю, так, да.
1: Совершенно верно, и подарок от Тираспольского хлебокомбината достается вам. Напомню, что это бисквитный рулет, в котором есть карамельные капли, творожный сыр и начинка манго-персик. Получается, голодные игры отменяются.
3: Потому что теперь они у нас будут сытными.

0: Потому что есть такой вот замечательный десерт. Олег, мы вас поздравляем. Кому будут приветы?
1: Хочу сказать привет сначала вам, поздравить вас и всех наших всех всю республику с самого лета.
0: Ну, знаете, лето, это, не знаю, это маябрь, наверное, какой-то вот продолжается.
1: Ну, согласен, да. И начал так, как именно с дождя. Но это недолго, скоро можно будет и на рыбалку пойти, и на шашлыки. Всем этого желаю, чтобы у всех все было на самом высоте,
0: Мы присоединяемся к вашим словам. Оставайтесь на линии, за эфиром расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Клиентские центры «Тирасполь Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
5: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
6: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
7: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
8: Здравствуйте, мне нужен кредит.
9: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
10: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на

0: 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Haier. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: 17:49 в столице. Вы слушаете радио Интер-ФМ. Даша только что звучала в нашем эфире. «Воздух на любовь» называется эта композиция. Мы, друзья, тут ничто ни на что не меняем. Здесь только хорошее настроение и замечательная музыка на радио Интер-ФМ.
1: Ну а пока мы будем с вами прощаться, потому что наше эфирное время подошло к концу. Перед этим, правда, хочу напомнить, что в следующем часе будет повтор «Маминой школы». И если так вышло, что утром вы не успели прослушать программу, то обязательно сможете сделать это в ближайшее время. Всем пока!
0: Всем пока. София Шерсвит и Александр Волков были с вами в студии. Друзья, завтра встретимся снова в эфире. Дождитесь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 6 вечера. Россия готова и далее поставлять дешевые энергоресурсы Молдове и Приднестровью. Об этом на экономическом форуме в Петербурге заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров. Мировая энергетика уже переживает кризис, не обойдет он и Молдову, подчеркнул дипломат. Озеров напомнил, Молдова отказалась от дешевой энергии, газа и электричества. По мнению дипломата, у Кишинева еще есть возможность найти пути взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере с Москвой. Для этого надо лишь проявить политическую волю и действовать в интересах своей страны и своего народа, считает Озеров. На какие цели идут деньги из фонда «Вместе»? Теперь информация о распределении средств проекта по социальной поддержке граждан есть в открытом доступе. На сайте фонда появился специальный раздел. Более 15 миллионов потратят на закупку лекарств для больниц. В том числе закупают препараты для людей, которые страдают астмой, эндокринными патологиями и редкими болезнями. 8 миллионов 400 тысяч пойдут на пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Чтобы пенсионеры и инвалиды вовремя получили все положенные деньги и могли купить необходимые лекарства и продукты. На 4 миллиона 700 тысяч государство приобретет продукты для домов-интернатов, домов ребенка, коррекционных учреждений и больниц. Часть средств фонда «Вместе» призвана компенсировать нехватку бюджетных средств на содержание детей, ветеранов и инвалидов. Еще часть правительства направила на выплату пособий детям-сиротам, закупку молочных смесей и выплаты по госстрахованию. Фонд «Вместе» создали 11 мая. С тех пор больше 2500 фирм, предприятий, организаций, предпринимателей и неравнодушных граждан перечислили на спецсчет 145,5 миллионов рублей. Самый крупный взнос – 100 миллионов. Фонд «Вместе» сделала компания «Шериф». Продолжаем выпуск. «Шериф» стал самой посещаемой командой чемпионата Молдавии. На матчи тираспольчан пришли более 50 800 болельщиков. На втором месте команды «Бельц», третья – кишиневский «Зимбру». Статистику опубликовал официальный инстаграм чемпионата. Переменчивая погода с дождями в Приднестровье будет до середины июня. Все из-за циклона из Скандинавии рассказали в гидрометцентре. Сегодня небо немного прояснилось, а в ближайшие дни температура повысится. Но уже в выходные снова вернутся осадки. 30 градусов тепла и более будут не раньше 15 июня.

теперь о погоде на завтра. В Тирасполе переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью 10-12 градусов, днем потеплеет до 24-26. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Тритон. Изготовлено в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Клиентские центры «Тирасполь-Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
4: Кредит под выгодный процент до 3 миллионов. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
5: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
6: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку. Без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.
1: Друзья, сегодня среда, всех приветствуем. Это означает, что прямо сейчас в нашей студии Олеся Новикова, «Мамина школа» и все премудрости родительства, которые только возможно представить. Олеся, привет.
2: Всем привет.
1: О чем сегодня разговаривать будем?
2: Я хочу поговорить про ярлыки.
1: Так.
2: Непонятно, да, как это связано с детьми?
1: Ну как, понятно. Все дети как дети, а ты у меня самая хорошенькая.
2: Да если бы, Оля, если бы так было. Обычно про детей говорят всякие нехорошие вещи. Из серии «Он сущий ад», это ребенок со сложным характером, с ним непросто.
3: И... Помогает вообще это ребенку задуматься о поведении?
2: Ну вот давайте перед этим обсудим, как это вообще, почему это происходит. Вот товары, которые ярлыками метят в магазинах или на производстве, для чего это делают? Для того, чтобы мы вот брали коробку в руки или баночку, и даже не открывая ее, внутрь не заглядывая, сразу понимали, что там внутри. Тушенка, каша или мюсли какие-то. Вот так же и с ребенком. Когда мы на него ярлык навешиваем, тоже уже никто не смотрит, что
1: не
2: у этого у ребенка внутри. Все уже судят именно по этим словам. И поэтому вот мы говорили о том с тобой, Оля, что какая хорошая девочка, такое редко говорят. Чаще всего ярлыки не являются позитивными. Да, это лентяй, это нытик, это неряха. При этом у нас вот тоже, вот давайте это обсудим, у нас же нет никаких образцов, нет никакого ГОСТа, с которым мы могли сравнить.
1: Ребенка.
2: То есть это действительно соответствует действительности? Или мы просто так вот на ребенка повесили?
3: Так, ну вот смотри, допустим, повесили мы вот эти вот ярлычки, что у ребенка происходит в голове в этот момент?
2: Липнет этот ярлык к нему на всю жизнь. Мало того, что все взрослые к нему так относятся, и он начинает в это верить и относится к себе точно так же. В этот момент у него формируется представление о себе и отношение к самому к себе. Вот, к примеру, реальная история. Бабушка девочку за ее активное поведение, она такая по попрыгушках была и шумная, называла ее дикаркой. И в те моменты, когда бабушка ругала ее за то, что она скачет на диване, девочка без всяких сомнений отвечала: «Я же дикарка, мне так положено себя вести». То есть даже если ребенок получил этот ярлык несправедливо, он будет своим поведением соответствовать этому ярлыку, поэтому нам, взрослым, очень важно думать, что мы говорим о наших детях.
1: Ну хорошо, вот мы говорим какому-то капризному ребенку, да, что он хороший, что хорошенький, что он прелесть, что он вообще самый замечательный, и он такой думает: «О, так оно
3: хороший.
1: Есть, конечно. Могу теперь крутить свиньям хвосты и обижать котят, например».
2: Ну вот смотри, конечно, сложно нам, взрослым, говорить что-то хорошее про ребенка, который, очевидно, ведет себя плохо. Но когда мы говорим что-то про ребенка, даже вот то, что мы произносим, даже наши слова, все это влияет на наши мысли, чувства и действия по отношению к нему. Вот я сейчас объясню. Ярлык — это как шоры на глазах. Причем, как я уже говорила, шоры на глазах и у ребенка, и у взрослого. То есть этот ярлык, он нам не дает увидеть весь потенциал своего ребенка. Потому что, смотрите, если ребенок активный и неусидчивый, можно сказать, что это плохо, с ним сложно совладать и все такое, но вы должны понимать, что такой ребенок будет продолжать двигаться в те моменты, когда уже все останутся без сил. И получается, это его суперспособность. Если у вас ребенок ярый спорщик, который во всех вообще там разговорах пытается оставить последнее слово за собой, можно предположить, что этот ребенок вообще, в принципе, это будет его суперспособность выигрывать в дискуссиях. То есть он может стать крутым адвокатом. Почему нет, да? Даже врун ребенок, если его вот эту вот энергию направить в нужное русло, он может стать и фантазером, и писателем, и сказочником, фантастом, и, возможно, как раз его вот этот навык виртуозно врать в жизни ему пригодится. Но если мы на это качество будем сразу же надевать вот эту негативную окраску, то, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет.
3: Ну, такое, конечно, может быть. Так, ну смотри, а если получается, что вот мы используем эти ярлыки, чтобы направить ребенка на путь истины?
2: Да, мы только воспитываем ребенка.
3: Да, вот чтобы он задумался, изменился, а в итоге сами же и настраиваем его на вот эту самую борьбу.
2: Абсолютно верно. Все вот эти ярлыки: монстр, конфликтный, разрушитель,

0: Диктатор, плакса, все, что мы говорим про детей, это не просто слова. Получается, это триггер и для нас, и для ребенка. Этот триггер вызывает реакцию у ребенка «бей или беги». И у нас, причем, эти же самые слова, они и на нас влияют. То есть они толкают или на атаку, или на избегание. И в таком состоянии и у ребенка, и у взрослого включается туннельное зрение. Когда все внимание сосредоточено на угрозе, мы понимаем, что отключается наша способность мыслить трезво, и слышать друг друга, решать проблемы, искать какие-то компромиссы, сопереживать. Мы все это не можем. Мы вот сейчас только слышим, мой ребенок там диктатор, а ребенок слышит, я диктатор. И все, дальше мы вообще уже не можем двигаться и никаким образом договариваться. И в эти моменты, когда мы вот эти слова произносим, даже самые невинные какие-то детские, обычные детские поступки, они нам кажутся какими-то ужасными. То есть вот эти слова, они формируют наши эмоции, нашу реакцию и потом толкают нас на определенные действия, которые, очевидно, не улучшают наши отношения. И нам очень важно, прям вот и для себя самого, и для своего ребенка, создать позитивный образ ребенка, который будет вызывать у нас положительные чувства. И это пойдет на пользу и ребенку, и нам, потому что он перенастроит, когда мы говорим про ребенка, другое хорошее, у нас по-другому начинает работать физиология, мозг, наша психика, то есть мы иначе начинаем на ребенка реагировать. И мы можем это сделать намеренно, именно для того, чтобы отношение к ребенку изменить, только лишь начав называть его иначе.
1: Так, ну, например, давайте на живом примере, да, чтобы было понятнее нашим слушателям. Вот ребенок не убирает в комнате третий день.
0: Да.
1: Третий день ты ему говоришь, убери свои игрушки, либо там то, либо это. Сначала хорошо его просишь, потом чуть построже просишь. На третий день уже взрываешься. И как его не назвать, как непослушным лентяем? Или, ну, вот что делать?
0: Оль, ты понимаешь, что ты назовешь его непослушным лентяем, но порядка в комнате у вас все равно не будет.
1: Хорошо,
0: абсолютно верно.
1: А как тогда?
0: Если это маленький ребенок, можно какие-то игровые методы использовать. Там на перегонки, какие-то соревнования, помочь ребенку. Очень часто бывает, что ребенок с СДВГ, ему просто сложно вот эта задача для выполнения. Убери в комнате. Это что-то такое большое, объемное, абстрактное. Он даже не знает, с чего начать.
1: Списочек докидать, понятно.
0: Списочек. Может быть, даже у него должны быть какие-то простые системы для складывания одежды, игрушек, каких-то канцтоваров, для того, чтобы ему проще было. Можно вместе с ним это сделать. Есть куча приемов, которые помогут ребенку начать какое-то дело делать. Но если ты его просто назовешь неряхой и у него в комнате бардак, поверь, это вообще никак не повлияет на него. Смотри, я
1: что
0: еще...
1: Что повлияет?
0: Вот я хочу как раз рассказать, что повлияет. Вот мы уже с вами немножко говорили о том, что важно сменить вот эту вот траекторию отношения к ребенку,
1: да.
0: Но как это сделать? Вот тоже, вот я хочу просто на это обратить внимание, потому что тут же поменяется ваше состояние, и у вас эти хорошие идеи сами в голову пойдет. Психологическая практика.

0: на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Подарок бендерчанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20-й, второй этаж, бутик 208. Остановка 20-ки. Телефон или вайбер 37-211-83.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Здравствуйте, мне нужен кредит.
6: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
7: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество проверено.

0: Временем. Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
1: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Эх, раньше было лучше.
1: Деда, а что было раньше?
2: В вечернем эфире Интерфм узнаем, что было раньше. Корабль или дирижабль, песня Макарена или восьмой сезон Санта-Барбары. Не пропусти.

0: Inter FM. Новости на Inter FM.
1: В республике 19 часов, в эфире новости. Более 500 директоров школ и их заместителей смогут получать доплаты и материальную помощь, если они учат детей и руководят школой. Сейчас они лишены этих доплат. Инициативу правительства депутаты поддержали в первом чтении. Сохранится доплата и в период каникул. Внимание на проблему обратил на недавней встрече в Минпросе вице-премьер Виталий Нягу. Обращения от руководителей школ не раз поступали и в адрес председателя Верховного Совета, рассказала Татьяна Залевская. Есть предложение внести изменения по оплате труда директоров школ и завучей уже с 1 сентября этого года. Школьники, которые ищут подработку на лето, могут косить траву и убирать мусор в бендерах за 1600 рублей в месяц. Служба благоустройства и озеленения ищет подростков на время каникул, обещают 4-часовой рабочий день. Депутаты предложили для школьников, которые решат поработать летом, снизить до 5% ставку подоходного налога, пока по закону с начисленной зарплаты подростков снимают 15% налога. Законопроект разработали, чтобы заинтересовать несовершеннолетних, отметила соавтор законопроекта Галина Антюфеева. К другим темам. Отмену безвизового режима с Россией обсуждают в кулуарах власти Молдовы. Об этом заявил молдавский депутат Богдан Цирдя. По его словам, говорят и о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией от 2001 года. В нем страны признают друг друга стратегическими партнерами. При этом еще месяц назад глава молдавского МИДа Папшой уверял, договор не будут аннулировать. Это привело бы к более серьезной напряженности, чем сейчас, говорил он. Продолжаем выпуск. Президентская регата на драгонботах вновь пройдет в Тирасполе на этой неделе. Выступят 45 команд. Это силовые структуры, органы госвласти, предприятия и организации, спортклубы. Участие также примут студенты, школьники и женские коллективы. 5 июня квалификации, четвертьфинал. 6 июня состоятся полуфиналы, финалы и главный заезд турнира за суперкубок. Жители и гости города могут прийти поддержать участников. А теперь о погоде на завтра. В Тирасполе переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман, ночью плюс 10-12 градусов, днем потеплеет до 24-26 градусов. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
2: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
3: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Кредит под выгодный процент до 3 миллионов. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
5: Центр Смарт запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Смарт освоить 6-месячный курс за лето реально.
6: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
7: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
8: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирай.

0: Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: я хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Инт.

0: Интер-ФМ. Интер-ФМ. В любую погоду. В любую погоду.
1: Да не, не грущу, у меня все гуд. Просто вспомнил, что у меня был друг. Хотелось большего, но оказалось проще, если б я сказал.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.

0: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
1: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0 533 9 71 13 с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00.
2: Здравствуйте, мне нужен кредит.
3: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
4: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63 38.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
7: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
8: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон Viber 37211-83.
9: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
10: Реклама на Интер-ФМ.

0: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему, в масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 8 вечера. В Приднестровье на получение российского гражданства в основном сейчас записываются молодежь и люди среднего возраста. Об этом заявил посол России в Молдове. Олег Озеров прокомментировал слова вице-премьера по реинтеграции Киверя, который сказал в СМИ, что в основном в очереди стоят пенсионеры и желающие оформить российскую пенсию. «Я могу твердо сказать, это абсолютно не так. Пенсионеры давно уже с гражданством. Сейчас его хочет получить либо молодежь, либо люди среднего возраста», – подчеркнул Озеров. К другим новостям. Налоговые декларации о доходах будут подавать только те, кто зарабатывает от 14 тысяч рублей в месяц или более 172 тысяч в год. Сделано это, чтобы снизить нагрузку на граждан и работников налоговой. Инициативу депутатов в Верховном Совете приняли в первом чтении. Последний раз изменения в законе были еще в 2006 году, но за 20 лет зарплаты неоднократно повышали. И количество людей, кому нужно подавать декларации о доходах, выросло. Парламентарии предлагают повысить этот порог ровно в 2 раза. Законопроект готовят ко второму чтению. Мошенники названивают приднестровцам с новой легендой. Теперь представляются милиционерами и просят личные данные, чтобы защитить банковский счет от взлома. Другим звонили якобы сотрудники Интерднестркома, предлагали продлить договор на обслуживание. Чаще всего на экране отображается молдавский номер, но бывают испанские и даже узбекские. Пока мошенникам никто в Приднестровье не поверил. В Молдове счет украденных ими денег идет на десятки миллионов. Только одна пенсионерка из Кишинева отдала сразу 130 тысяч евро. Представились аферисты ясновидящими и за деньги пообещали защитить ее сына от опасности. Еще один молдавский пенсионер продал 2 квартиры и занял деньги у родственников. Аферистам передал больше 2 миллионов леев. Продолжаем выпуск. Флюорографию могут пройти бесплатно жители Григориопольской Красногорки с 4 по 6 июня. Автобус будет

стоять у администрации с 9 до 2. Узкие специалисты завтра приедут в Дубасарский район. В ФАПе села Новая Комиссаровка прием будут вести невролог и кардиолог. В новых погребах терапевт и фтизиатр. Жители ждут с 9 до полудня. И в завершении выпуска погода. Завтра в Тирасполе переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман, плюс 10-12 градусов. Днем потеплеет до 24-26 градусов. Это была вся информация на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: «Голдфит» – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. «Голдфит» – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
7: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
3: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
4: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63 38.

0: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.

0: 57.
1: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
0: Наводим красоту на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
2: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
3: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который...

0: который никогда не завянет.
1: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
0: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
5: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533-97113 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: «Голдфит» – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. «Голдфит» – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в «Декор-центр». Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка «Оскар», Палецкого 8А, телефон 775-963-63.
7: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила» – 25 лет

0: Мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
1: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

everywhere. I drove my fists into

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1